Здравствуйте. Мадина Гамле Радио 2, я Вадим. Слушаю себе гамму. Они Иролио Булу, Радио 2, Шарабо. Ямас. Ямас, Мадина. Для Радио 2. Для Кола Аверима.